Platz. Schick autre im Schnee Bommel. Я ноц, а папа фаху, шишина в шужи. Я послухам женску, то с Испания с бужи. Все далеко, кримоца, кратка обшиска. Свыша, кануны, юж фронта я близко. А с нею, конец войны. Дуй на летний вечик, шаг лучшего сбита.

0: Я нац, а папа паху шишина в шужи. Я послухам женску, то с Испания сбужи, все далеко, кримоца, кратка обшиска.
1: Свыша, кануны, юж фонда я близко, а с нею конец войны.
2: Туй налет не вечик, шаг лучо вас бита.